0: поддержка.
1: Немножечко растут перегрузки, вибрации, как обычно.
2: Luister nu. Hier hoor je de beste hits.
3: Gode Zone FM.